0: Важне слово.
1: Ма Бауверт с Цвай Брюкена.
2: В тутем тиджинью речах во добрых починках человека, а дженца во верности вощи. Смысл на то звучили, зосо нам верности не прай. Волиху само человека на прене местно в стаче, котрему ж со допоказо, со е летма верности праю, киба ю доцова не знае. Что е упак, речник, або ему верятся воле? Питам за верностью, деш нечто свышу, або читам. Хай, само в образе секретисты в обладам, хач несу пчес КИ, кумшну интеллигенцию, конструоване, або скепсане. Без верности восче не е свойбе, пчечельства, а товаршности, а не изромадности. Сим на клетце, або пчет вучебниками, пчетцо то праю, што их сим сам за верны спознал. Моя вособинска вера, яко фара, моя вособинска веру вузначе, моя верности восч, биху асу заквад, а насток моя вувочования